ветер спится, в облачко снял. Замінку весміру допадла назад. Co z toho může být? Sonet či román? Než vítr otočí neslyšně stránku,